Боги, створи со мной. Я сам убогий, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги, створи. Вершу сам на идею гениально, сдаю па извайам максимально. Морда се сдила бамбо,